0: Радио «Аврора» представляет легендарное шоу «Гараж». Свежайшие треки и нестареющая классика электронной музыки от диджеев Сухова, Байдера и Полины. На самом большом виртуальном танцполе. Каждую субботу с 22 часов. Garage. Garage Sound System presents House Techno. Parties. Past and future. Local trends. Raves. New sounds and classic mixes by Russian and foreign DJs.
1: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайшие промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs Сухова, Вайпера и Полины. Сотни городов вещаний в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе. Сегодня мы анонсируем книгу «After Hours Clubbing on Film», которая посвящена изображению клубной культуры в кино. Обратим внимание аудитории на ежегодный отраслевой отчет International Music Summit, а также расскажем о том, как музыка из диснеевских мультфильмов обретает новую жизнь в формате хаус и техно. Новые поступления в коллекцию саунд-системы в начале часа.

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких издательских проектах, рассказываем в эту минуту. Вышла книга «After Hours» «Clubbing on Film». Она посвящена изображению клубной культуры в кино. Издание представляет собой сборник исследований на тему, как кинематограф отображает клубное пространство. Проект базируется на кинопрограмме, показанной еще в 23-м году на одном из кинофорумов в Порту. Книга дополняет этот показ подборка архивных фото ночной жизни города, интервью с участниками и авторскими эссе. Неиспользованы редкие иллюстрации и документальные кадры, которые помогают установить исторический и социальный контекст клубной сцены. Среди авторов текста в сборнике – Родриго Ферейшо, Бруно Балдея, Оника Игве и Маккензи Уорк. А автор книги – Рейвинг. Еще здесь представлены интервью с режиссерами Джереми Деллар, Марк Лекки и Ребекка Сальвадор. Они размышляют о методах документирования и художественной реконструкции клубной культуры. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. Dance music for you.
2: Գովաստ
3: Նվեր ակցիա Mobile Centrum Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone Եվ ստացիր Նվեր Mobile Center անլար լիցքավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
2: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում Տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25:10:07։
5: Радио «Аврора» представляет легендарное шоу «Гараж».
6: Are you ready?

0: Greatest Hits. Retrospective Dance Music.
1: О треках остающихся лет музыкальной истории рассказываем в эту минуту. Lead – английский проект, записывающий электронику с 95 года. В состав коллектива вошли вокалистка Рутен, клавишник и автор песен Ким Келлетт и ударник Робин Тейлор Фит. В 96 году прошлого

0: Вы слушаете «Гараж». О событиях, происходящих в музыкальном бизнесе, рассказываем сегодня. Прошедший в конце апреля полицейский рейд в Лутоне, графство Бедфордшир, завершился изъятием 6500 виниловых пластинок. Все они, по мнению правоохранителей, являются контрафактной продукцией. Операцию провел специальный департамент полиции, занимающийся авторским правом. Ориентировочная стоимость конфискованных пластинок составляет 260 тысяч фунтов. Контрафактный винил может маскироваться под официальные релизы как упаковкой, так и оформлением, что затрудняет идентификацию подделки для покупателя. Еще представители власти заявили, контрафактный винил наносит ущерб легальным компаниям и приводит к реальным финансовым потерям для артистов и широкой музыкальной индустрии. Эта операция посылает ясный сигнал, что торговля поддельным товаром недопустима. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: «Гараж» на «Авроре».

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких открытиях осени. Рассказываем сегодня. Продюсерская команда, известная по британским проектам Mint Club и Mint Warehouse, готовится к открытию новой площадки под брендом Mint XL. Новейшая локация рассчитана на 2000 гостей и будет представлять собой многофункциональное пространство с несколькими залами, ориентированными на широкий формат ивентов, от диджей-сетов до живых выступлений и частных мероприятий. Основной зал оборудован акустической системой Function One Vero. Заведение будет действовать строгой политика, запрещающая использовать телефоны. Сооснователь проекта Шейн Грэм заявил: «Это следующая глава. От Mint Club до Mint Festival. Мы почти два десятилетия выстраивали свой бренд. И этот шаг – естественное продолжение нашего пути. Мы возьмем все, что создавали за эти годы, и постараемся реализовать в гораздо большем формате. Точное местоположение Mint XL пока не раскрывается. Открытие запланировано на сентябрь. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: «Гараж». This is your rhythm. This is your rhythm. Jama ksanerekne. Jamanakakits ispanakan salikneri jamanakne. Geotile saliknes exteriorits.
2: Turn on the life. 100.7 Radio Aurora.
3: Радио Аврора представляет легендарное шоу «Гараж». Свежайшие треки и не

0: происходящих на музыкальной сцене, рассказываем сегодня. Сфера электронной музыки в 2025 году показывает рекордный рост. Ее капитализация достигла 15 миллиардов долларов. Это следует из ежегодного отраслевого отчета International Music Summit. Отчет был представлен общественности на IMS Ibiza. Документ содержит подробный анализ доходов по сегментам и регионам. По данным отчета, ключевые источники дохода индустрии – звукозапись, издательская деятельность, цифровые услуги, фестивали и клубы, инструменты для создания контента, мерч, спонсорство и бренды. Германия удерживает лидерство по потреблению электронной музыки на Spotify. Здесь у страны 604 миллиона ежемесячных слушателей, на втором месте Великобритания 402 миллиона и на третьем Австралия 328 миллионов клиентов. Теххаус удерживает первую позицию среди всех жанров четвертый год подряд. На втором и третьем местах расположились хаус и мелодик хаус соответственно. Также отчет отмечает резкий рост интереса к афрохаус в поисковых запросах Splice. Этот жанр поднялся с 10-й позиции в 23-м году до 2-й в 25-м. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете Гараж. Feel
1: the beat. Գովաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
4: Ռադիո Ավրորա представляет Garage.

0: Вы слушаете «Гараж». О ярких изданиях весны рассказываем сегодня. Концепция «Toddler Techno», зародившаяся как домашние эдиты детских песен и телешоу, выходит на новый уровень. Продюсер Ленни Пирс подписал договор с Disney Music Group. Итогом проекта стал выход альбома Disney Junior Music Ленни Пирс «Toddler Techno». Он состоит из переработанных версий уже знакомых детям мелодий. Релиз построен на адаптации композиций из каталога Disney Junior. В него вошли, например, Mickey Mouse Club How Them «Toddler Techno Remix». Здесь стратегия очевидна. Использовать высокий уровень узнаваемости оригинальных тем среди детской аудитории, представить их в клубном формате. Проект начал формироваться после рождения дочери Ленни. Тогда артист начинает создавать ремиксы колыбельных и детских мелодий в духе хаоса и техно, делая акцент на простых аранжировках, понятных детям. Очень скоро работы музыканта завирусились в сети, а их популярность не осталась незамеченной компанией Disney. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. Music non-stop. Non-stop. Гараж на Авроре. Гараж.